Неделя за портрете. Давор Некиак, баритон. Неделя за портрете. Тајана Шкорич, виола. Снимка разговора Степан Бичанич, предмонтажа Ренато Дрво Делич. Монтажа и тонска слика Иван Шимец. За радио припремио и авторски обликовао Бранко Магдић.